по проспекту, я с Маней гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И что было весело мне с Маней идти в кабачок Невского. Решили мы зайти.

0: connais pas Dieu.
1: Feedback.
2: Говорят, что им здесь скучно. Ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут. Не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо. Все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк